0: рисунки. Сейчас. И никакие рисунки не играл?
1: Последние месяцы я очень люблю. Последние.
0: Хорошо. У тебя чаппер с собой? Что? Жили чаппер с собой? А, да. Вот по чаппину.